0: таритти кувиагиоокаттартунаалаттоотиллуги таққаани инуоқатиттинну теемариуна синнассоути тоқойо нориармиуторортту жаки нанурлук наараннеалэрниаву мухаллоотиқартиллугу ангунасуннерилорсимаямминни наннуннерилорсимаянга аммалу синиттарпигиянгита утэрма синиттарпигиямминну утэрмата қиммиги туқуралилорнэрмата сунорба синерсилэрнэртути тана наалакеиннэлэрлаву
1: тамаанилу сувэтикэққааратигу наноқсиюалуатта пингасуниллукиарна атиттагани наннуктоқарлуни қааммалли такмуханунагиаптинну тупеқпуллу напаиннаққорумата тупектинну тупеқ қалаорсимагаптақисингми тааккуалли қармақарлутик қармақалаумата такпаани тайкани убагу тупеқарлута тупектинну ититуиннарлута тааккуалу қармаминну ититуиннарлутик укиоқ такбани симагапта амма опенгарсалералуартиллугу писсангисартуни қиммияаюалуулармата таақкуали пеқатигут исилалериявут аккаву таақкуа қиммеқааруулуи яққуулоортут қиммияаюниккуа тоққунгаортут тагиуми амисунгортуул ялаорсимармата амисиулуангитсуксаавиугаалуит амисиулуо қулиу соқайма қулиунга таани туналунарунгайла пенгакша гаалуулерман тааккуан наояану наогиарлути убагу тамаауна мамитсуитсуккуун аторлутигоорқоорто такпаауга қариармуккуо қариарму таикуга ауллаахатталилаорсимагапта қиммигиттукулуулилаорсимайо таин ангаюллерпаагу пингасунииллукиаси тамани иллукиа қимме қалилаорсимайо утсери тиалаорсимангам мигапку овагуллаттаарло қапсин таллимаинна палунгиа уюксаага қимме қалилаорсимагапта такпауна тук перуятигу такпаунаарлу тақариармунгаалаорсиманнера акуниалуйаартор тамаунаартугу кагеамунгаоқаттартугу тааккуала ахойқаттарлутик сиоқай перуярми ауянгани перуяқарами перуярминни ааллаппаклути уплиқаттарлута таймаилаорсимагапта тайкунга кагеамуа туалу тайнаугапта упингаа ауктуалооққолертиллугу тааккуат нахуяанунгаулиларсиум миммата канаалуулликиа исималаорсимайуга кавиманги таалуктигу тамаана наояалиарт какуулликиа тикиттумааралуаққа тайма исимаауярпаклунга оқааруннаққунгерулунгалу сиоқай наояа акуннерулуяарту питақангалаавиллути наояани нингаалилаорсиманг миммата тааккуа сиванертукку нукарии тайккуал нукарилаортаанги кайли таарлу гайли таа мак маккуттуммариулаарсимайо пегуанеккуулаарсимангитсорсули амма тайни иякаулаорту пегуаниттук сауйугалуарли тааккуа илагиллуни хисиванертукку туктулиарлулиллу тикилаорсимармата ину инокаттиартуя алианайлаорсимайуалуммайо таисимани инумит такуя такулерлу аавиакку таавани кагеармииллута таунани касигиаалингмиунне таунани тубаарсиилаор осимагапта аавиарсиулаор осимагапта аавиакку таунани илаорлута угжоқарлунилу угжулиалуулаарман угжоқаттартуаёққулаорсимаммата тааккуат амма пепсилиллути майортоқалаарумата инна наёртавут аояммарингма куунгерутиллартурулуннерами куунгерутингма майоруннаккуула

ангиллуни сивитуартуккаруарлуни таггууна атугаксатууммат ату атугаксаюгалуангалаа таманни илаганааккутуинна илаа исуарнинга кани канинникку таггуунаартуксатуулаарммат тамаани лэккаккуат паартаарлуалаарсиманнаммат таггута тамаани айкани укиорсиилаармулакта манераалу имаалуулилаарсиумман иккерайулаарсиманнаммаккаа имаалуун масик таманна малликкаммариалуулаарсиманман имаалуугами сихутоқақаяангьтсо манераалууллунилу укиорман таалума апингман атаа атаалаарсимагатта таални маалеқаттарлути маалертуалооқаттарлути натсертуалу каттартуалуулаарсимаю таатсумани таппаани манера манераа манераалунилаа натсилиаалуумма таппанна натсилиаалуугалуарма таппаани лаавуллута аауякку таппунга аауярми маканерлуммаилиллаарсимагатта майортулингмиттаа тамаани лаарлута укио укиарсалермин масиколерман таикума натсилигаартиммут писуклута тайкунгалаарсимармиугут эка экалуксиорнарсиммат наояалиа виксерлу каглигиартаарлуни укио тайкани иллута опангаксалерман таппаунга акубалик юармут ауллартуалуулаарсимагивугут акубалик юалиалерлута тайнналу нингаауга экитсут силиста нингаугилерлутигу илаулерлу Näitä 50 miljoonaa tämäni 50 valtuja 50 miljoonaa kohtuunna, nuo niin aikuisia lauksemaja. Tämä on aulde sahtoruudut tämäni, minä näkä annia tämä inoyum näitä lauksema, man akbulijoa mulle tämä on kaiosin nähtävä. Tämäni ukio akbulijoa meillä амма опенгаксалермигма тамаама утилермиугу натсилигаардиммутта тайпчуман такпасиаккана туми уллерусуллу луарпаллиалилаарсимагуга таатсуман такпани натсигаардимми аауяк натсигаардимми иккапта тааккуа милортуккут милортуртаану тарарулу мигитсуру таатсуман милортуккут тигуарсингиллу такпани экатигилаарлу тигу укиаксаанга туармалли тамаама наауяану утилаарсимаммата такпаани сунахангилуа игааннеқаптаанна аояккулу эқалоқатсиангиллуни амма илияртаатсиаққунгиллута пеқу пеқуяртаангилуарқоо неқаптаанна тайпчумани тайма укиу кут аёрсарулуяртуалоққулаорсимагалуарнерпугут мааннату исимақалаорума тайпчумани тақаалуалаорамаққулуалаорама нэгэгаттасунгарлуни каангиллуни сунами уджэннартоқалуалаарсимангаммат яхима опэнгаксаангормат тамаунгаттаа нарояану мэрпаллиалерапта тайманна айорсарулуяаиннарлута тааммариалунгерулуккалуарлута тайманна амигатсииннарлута наояанунгерпаллиаалерлуа тамаани такпаани сулуктулиармата аксун аюрнеартуалуулааруллута туктули лилаунгаситтуалуйаарпалаарман такбу укиуккут аояртамаани наояанииннапта амма укиулукта тайманнайлаорлута аояратаусиоккуту тамаанииллута нупангарсали лермингман ангаюгалутаинна ангаюгатарпаунга сигиаа майма мамитситнуттаутарпаунга сиокааматарпунна туктуну туктули каниттутуулаарсимаама кани канилаангулаарсимаама туттоқарнига такпаунга утилилаарсимармигамну угатамаани фиккенииллука фуаккенииллука оқиоқарторулуулаарсимаама таатсимани икайулуалаарсимангиннама сунаа айоинги тайнаарлунга иттунгоқ паллиалернеарнерлуга лернерама икайулуавит лаунгииннақ

0: махаттарлерсуна квинлаамилуни веремахаттарлерсуни таанна саккулагалгу саккоратаннгиммау таманна камагияуиахалангалер таймайгуманериянга ниттаангиттуулу таханулунгилу туиннатаарутта иммахатупатуиннаре ахараттуун тартунаамисертуараарник нонамеохатахалерлута пигиалавеорутта туиннаалу талу таймайттуугуминалангаттангимма таманна аақкисоре аақкисореалиммариулу уттуутигилугитаақкуа кинаулалиорасуартисилартуарми уяқартсаланник кинаулатсаланниортуалтсаланнихинертиулу таақкуа апоқвисалеқсималангангитуарутгит уппало анумалангангитуарутгит уяқтаусиарлуту уяқтаагунналангагатта таақкунинга таймайниссуугами нуналитоқатсалеулуни нунарсуаақатгииттуни сунеэрутсиарсутик таймайсуугуммата пиутигигасуартаги нуумагасуарутгиянгини исвилитеқилерсилу таймайхаттапаллайсуугуммата таан таймайгумалангангитуарутгит тимилиориахарторитсилугали нунарсуа миунхатгииттуулу иммаха раша илагиярсаутгиулни таймайэққалалаангитуугала раша питтут пиусинга питтутгиллугу кисиани инуттариянги налунангиту илаугумагалартусаувалартут таймаагултуина хаангиннақаттаату туинналерлутик тикитаултилла пинасаарфиутуиннақаттаалутти сунан бибиватсатаартангиммарилутти таймайгумалутсаалангиммигами аамисуккаллай пиатсаугусуле аттанайли валлианэрмут инууситтини тунганиттини таймайгумалангатуарутта пиатсай сутаяртукаллаалаумата суле уннатавун уннагиттарат ангиттавун уннатавун кисиани тамаккуа тимиуйу аулатсигасуартуулу соққуитуми тукахатсиатуми инунни киккаторнериани тааналунаитсиалугу таймайгиахартуулу ууттуутигилугит илани кавамаккуну саатаугусу иннеина инитаартигиахкуулагаттигит имайлингалуми пиусахакаллаасуугунинги хаулиманартуумата таанна прайм министергулартуулу таймайлуукаллаагааппеккуулагеермаалаан има татигигалартамини укуатаккууванни исуиллиутитсилуаралангитуулу пиатсахалуартисигалангитуулу имайлингалумиллууна исумагаатуинериахармима таймай маанна таанна таймайлитуиннериахарнинга ноққангатигиахаллариттапут кисиан тилигиккаллаахаттасималериерма таунани америка нунагани катингалиохатиуниартуни инунни кисиани инунну тааккуа нааммагиямагаата хаулиманаттангиммиюит инуатта инуулута тамаккунинга тигулиллиаутуинна арсаатаувалиатуиннанэрми пиусахаруматтангиан туулуриалартумиилуалагатта имейлингалум миппикусулуалагатта мааннаулу сивулертитохавиниулуун пиусерегиарсималяву суурло таанна нутаулилуарсималерсунилу иммаха макаа инуммариттариянгит тангихаллариту инукими суллераарфихаллариттуулу атортаулагуннайлерсуттилу таймайиппалианинги иппинартораталэрмата
1: накумингэ саали
0: накумингэ саали
1: таантага саали гуатту саатартаси таккуа ха исумагиянгит исумаалуутигиянгиллу питсутигилугит хайцахарфиупат матуингаалугут кинаккутуиннанут ниллерумажунут тамаккуа апинеарнилери игуттиуйви питсутигилугит тамаани нунавимми аммалу канадаоп укиортатунгани

0: Aleksakpata kutsilaaru jutakkua seitsemingat tuopingunahtoimi angitkaujivalaumata kingullakpaami angitkaujikkuulohsima jugut kitikun kitikattajaaunneekkuornerti lugi tikkuligaarimmi kitilorsimakapta amma kinguni tokaalugilerpaagua atorsertuta qaman itjaammertigeetua laorsimal атаугивунга кингуллерпаарлаоқуортумми замаккуа утертитаагуннарнерпата наалаутиккууқаусерилаарсимагалаарниакка замаккуа аққувианармата увангалеқитиаарниартума эйтиунгатаарниуккиоқаллерам тайккуа маккуртту инуипеққусигинник утертиттеқа валлиааямманнерутик инуипеққусииннаруктаарлангиннеқитиқатталаарсимарма тасаамуккиинту тамаккуа сууқанма инуиппеққусигиқанерпинерималаарманнгаатаа сайкколлатаауинкалуарлуги иджуартаарлаллутик хувианартуалуувалаорто уллаужуартуаммалу сайкква пиммо писингми нэммерсиблутигу балуннитукту амиани иммерсиблути уяттақатталаортут иля қанно таакква мисиктарлутик аттортайли блугутаанна абатангуангуйоқ иню мисиаллаалуиақаттарсина аттортайли блуа аттерсугупааллаксақайнарту кулун таакку аксиорнарторулуқаттар лаортуналунангиттоқ иляги аюнгитсуалуқатталаорту уяуттартуллу арнааттавиланги уяуттақатталарми увангалинаун таутсуиннақатталаорту нитагаутиллунга уяуттарпалаорсимагалуармиу ангуттииллуарнааиллу уяуттарпалаорту таутоқатталаортакка аюнгиттуанаммари такуораннертут нуналинни таамин араауккаангат орникутиблута қитсигасуарпалаорсимагапта самаккунингалли уванга аюнгитааннани уқтоқатаарнисоқатталаортуга тиилиорнерлуунни палаугаар лиорнер тамаккуалуқи аммалу арсаахартуни уқтоқатаауқаттилаортуга иннериаорлерсунга иннериаммагартилертунга киуниагу нуттуужуарту амисорулуйарнииккуақатигут тини атоқатталаорсимармата қувианартуалуоқатталаармат самаккуа такве иққармалуартакка нивиусеривакка нуналинну углларсуни уваник кангерлинермитуиннаунгитто арнилаупиллерсуни нуналинни такмангат ангиқарсуни қувианарто амма таакква илагия такуниангитақалуа такуалларна сунгуммата самуккиттуни илаоқатталаорпунга тааминна нуналинму углариарторлут су углларлута қитигиарторлута қитианиккаарта ануикка облоник сикниглуке саваниглуке саванганниқа ангиқаулерпалаорсимаю му уннуккулло қити эблуко қитило қианиккаарта уннуккулло муммингуалерпаллутик муммерсути инуктиту қилаутиглу атортаавалаорсутик таммаккуалу қия амису амисуугалуат иққаумалуараалерни илаги айоқлалертакка тайм питақартуксаавиорсули қилаутиг уннуккулли атоқатталаортумут ублуко қитило қианиккаарта қилаутианиккаарта амма инуктиту муммингуалерпаллутик ублаакку тамаани инайми қитигиалерсутик таанни ублуктаа нерилаорсутик тайминнауқатталаорсумайо амма ангиққаусаалиниалерпата нериқатигиилерлутик қувиасоқатигииллутик тайминнауқатталаорсумайо тамаани иққаумавиақалламатта нивиусериакку асианиоқаусиққалоорнерлунга
1: таамнат савигисаартавут аале сипкарнақ таамна каалхинэрмиутаойо қоянами маанна пивалеерунгоораалгиаарнеат телаат сайксат утераарнеарто тамаани кэтиэп силаава робертс хоббито ватсаут таа
2: уллакку уллуккут сибисиукертатами пивалеер уван хаусаануту нунапуммиуангу таанаахахинэртаохатталэрту ялунайфми инуугуннеэрсима тиллугуннани жаминэ ялунайфми палисиккохарсима жуджани жуниор нингиунган саллермиутсала таана кингуллерпаами нуналипаусини такку жамининаачингусалаарниами тимингалу наггатжаулеқкимми нани жаулертуни nuna chair